мишкой, долня мотай, камує держей. Я не вижу знакча, беги не карт, та упасть лапче, гей, дышу, дышу, дышу.